подсел на такую заразу. Ты бог ей беды, милая. Такая музыка теперь у моды. Такие перестановки в моей природе. Такие перестановки в моей природе.

всем постам. Приказ центра. Акцию на площади Победы начинаем ровно 17:00. Первый перегораживает улицу Киселева, четвертый улицу Захарова. Как меня слышно? Как меня поняли? Да, все, на связи. Всем разойтись по домам. Повторяю, всем разойтись по домам. Площадь Победы будет перекрыта от 17 до 22.

клетка. Город вызвером отручены зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой.

0: Гэта была з беларушчаная Андрэем Хадановічам песня чэшскага барда і паэта Яроміра Нагавіцы у выкананні Дмітра Вайцюшкевіча. Слухайце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюка. Нашыя гадзіннікі ў студыі Беластоку паказваюць 6 гадзін 9 хвілін. Гэта польскі час, а ў Беларусі на гадзіну пазней. З вуснаў прапагандыстаў да іншых прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі ўсё часцей гучыць крытыка спадчыны Вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай. Каментар пра тое, як у сённяшняй Беларусі перапісваюць гісторыю і на каго цяпер арыентуюцца улады ў Мінску, прагучыць пад канец першай гадзіны нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. А ўжо цяпер пачынаем тут і цяпер, а канкрэтна з Украіны. А сітуацыя складаная, там масаваныя атакі дронаў і ракет, паветраныя трывогі практычна з канца жніўня кожны дзень, і няма такой часткі Украіны, куды б тыя ракеты і беспілотнікі не даляталі. Па некалькі разоў на дзень трэба спускацца ў бомбасховішча, кажа беларус, які пастаянна жыве ва ўкраінскай сталіцы, Тимофей Кахновіч.
1: Та не, в укрытце, в принципе, ну как, ночью только вот спим там в этом, в нижнем цоколе, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях. И вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются. То есть очень сложно спрогнозировать свой какой-то график там, что-то купить. Вон там буквально там жена не могла 10 дней купить ребенку там кроссовки, потому что приедет тревога и все закрывается. То есть, и, ну, естественно, это все длится непонятно сколько, там сложно спрогнозировать, спланировать всякие действия. Ну, то есть реально в бытовом плане достаточно напряженно и неудобно и так далее. То есть, это, ну, это только вот такие мелочи. Более того, это же над головой все летает и сбивает.
2: Калі казаць пра агульную сітуацыю з бяспекай вакол вас, то змяніўся характар прылётаў, паветраных трывог за апошні час?
1: Ну да, конечно, конечно. То есть, если раньше это все происходило в основном ночью, там, и там к часам 8-9 уже успокаивалось, и днем ничего не было, то сейчас это 24/7 происходит. То есть, как бы не прям там, как сказать, там не шквал ракеты этих дронов, но тем не менее запускают там по 2, по 3, по 5. И это все кружится, на нервы действует. Наши ж, естественно, пытаются сбивать. Тяжеловато.
2: Зараз пачатак восеньскага сезону, то ж адчуваецца набліжэнне халадоў, магчымых праблемаў са святлом, ацяпленнем у горадзе, дзе вы жывеце.
1: Та не, ну пока, слава Богу. В принципе, свет так, может быть, нет, больше там на ремонтные какие-то работы отключают. Не, слава Богу, пока более-менее. Да и у нас вот даже буквально сегодня там градусов 25, еще достаточно тепло, солнечно. Вот со следующей недели уже погода ухудшится вроде как по прогнозам. Но пока что вот как бы, слава Богу, все, электричество есть. Достаточно тепло и на улице.
2: Ці ёсць сярод вашага асяроддзя ажыятаж, ці закупаюць прадукты першай неабходнасці, ўжо можа паліва, генератары?
1: Да, однозначно все. Да ну, генераторы это еще из прошлых годов, кто там сейчас многие попоставили эти инвертора, аккумуляторы, то есть для того, чтобы накапливать электроэнергию и потом в случае отключения, ну, подпитываться от аккумуляторов. И что касается продуктов питания, то тоже, в принципе, вот все знакомые, вот, ну, все, вот просто все подзакупили, чтобы было, знаете, я не знаю, как бы это было в советские годы, там перестройки 90-е, когда были какие-то мешки с крупами, там с сахаром, То есть примерно та же самая картина. Ну, в магазинах, в принципе, конечно, более-менее все есть, но какой-то НЗ, такой запас, все поделали, это 100%. Потому что были и прилеты, ну, и продолжаются прилеты эти на склады. То есть то одно там пропадает, ну, что-то такое скоропортящееся, типа как яйца там. Ну, то есть многих продуктов, ну, не хватает, бывают перебои после прилетов. Поэтому, в принципе, в общем-то, запасы делают и знакомые, друзья, близкие, все вокруг.
2: Что особисто для вас зараз является самой складанной побытовой проблемой в Украине, до якой вы не можете призвычаиться вось уже которую осень?
1: Не, такого нету, как говорят, не дождетесь, привыкаем ко всему. Вот, ну, может быть, это, конечно, там и не смешно на самом деле, но реально привыкаем. Вот, и какие-то и запасы, и подстраиваемся под выключение света. Ну, прям такого, чего-то такого не... Ну, нету такого прям критического. Все равно, ну, есть у нас и бензин, и дизель на заправках, и, ну, и, слава богу, со светом пока еще более-менее. То есть, ну, не, пока трымаемся.
0: Говорю, Тимофей Кахнович, белорус, який постоянно проживає у Києві у весь воєнний час. Тему України і ситуації у цій країні, яка вже більше за 1600 днів обороняється від російської агресії. Протягнемо ще про пару хвилин, поговоримо з українським політологом про ситуацію і, може, поспробуємо спрогнозувати хоча б недалекою будучині, як буде розвиватися ситуація в Україні.
3: Радіо Рація.

0: Войну Касапоцкинский, Даль 98.1 FM, а наши координаты в интернете racja.com. 23 хвилины застаются до 8 годины в Польше, до 9 годины у Беларуси. В Белостоцком хабе «Новая земля» отбылась встреча с представниками Незалежного профсоюза белорусов Польши «Едность». Сябры организации мкнутся объединять релакантов и мигрантов для супольной обороны своих працовных и социальных правов. Со старшинем профсоюза Миколаем Минковым поразмовлял Василь Кроква.
1: В угле, как народилась эта идея? Ну, как бы профсоюзы для Польши – это такая тема вельми важная. Тут, сгадаем, и солидарность. Профсоюзы выросли шмат яких державных нават пытанняў. А ваша идея, она повставала откуль? Вы были долучены ранее до профсоюзного руху в Беларуси?
2: Так, у Беларуси я являлся членом профсоюза радиоэлектродной промысловости РЭП по Гомельской области. И тому эта тема для меня знакомая. Мне знакомы проблемы працовных, проблемы людей. И так само так, то, что у Польши профсоюзная деятельность вельми развита, и в свой час она вельми добре зробила справу для вогуле для державы, то это натолкнуло на такую идею, что беларусам тут у замежжи есть усе магчымасці, ну, только жаданне патрэбна, каб мы стварылі сваю арганізацыю моцную, якая могла бы і вырашаць праблемы беларусаў, і дапамагаць сваім членам і беларусам тут у замежжы.
1: А на якім этапе ўжо праца? Вы ўжо зарэгістраваліся, у вас ўжо ёсць сябры профсоюза?
2: Так, мы зараз зарегистрировались, але мы, ну, не маем такой особной юридичной особы польской, бо, ну, это на самом деле вельми тяжко свое особистое. Мы з'являемся часткой профсоюза Конфедерация працы польского. И как, ну, филия такая, у них такая система, конфедерация профсоюзов, то есть в этом профсоюзе в складе шмат разных профсоюзов, ну, меньших. И мы з'являемся часткой этого профсоюза, але маем так само свою, ну, незалежность и особовость. Ну, такие подобные профсоюз есть и у украинцев тут, у Польши.
1: А ваши сябры, это кто и в каких городах у вас уже некие ячейки есть?
2: Ну так, у нас уже есть сябры нашего профсоюза, которые являются членами профсоюза. Это у Варшаве, у Белостоку и у Познани. И у Гданьску еще один человек. Ну, по колькости не шмат, але, ну, разумеете ситуацию, у Беларуси профсоюзы это были, на самом деле, такие державные организации, которые не допомагали людям, а наоборот, как бы, больше, ну, больше бутафорские, то есть от них не было никакого...
1: Вы маете на увазе державные профсоюзы?
2: Державные, державные, конечно. Я кажу про державные, бо амаль усе беларусы были, кто працавал, все были в профсоюзах. И как бы у человека отклалось в голове, что профсоюз – это такая организация, которая, ну, амаль никакой функции не выполняет, ну, тех, которые повинны. Так что у нас, как бы, ну, колькость невеликая, але уже есть те, кто уже и дейничают, и удельничают.
1: А як вы бачите свою працу? Ось, яким чином вы будете оборонять правы белорусов, которые тут працуют? Это юридично? Як это?
2: Ну, глядите, мы оказываем консультации по справах, связанные с працедавцами, взаимоотношения с працедавцами. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу в той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога. Так само мы пишем от организации, ось петицию отправили у Сейм по проблемам беларусов, узняли эту проблему, так само писали листы у разных установ с банковскими службами, связывались на конт этой дискриминации в банковском секторе, там где, ну, ведаете, что проблему беларусов с отриманием рахунков, ось эту поднимали тему. Ну и так само эту тему долгих терминов по легализации. Мы так само писали и у жонт иншеземцев, и до да, жечника прав обывательских польского. Вот, то есть

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: А мы застаемся в Белостоку, який пропах драниками. Фонд «Окна на всход» сорганизовал у городе первый драник фест на дзядзінцы своей сядзібы по улице Сянкевича. И фест карыстаўся великим зацікаўленнем, что на ім адбывалася и чым ён здзіўляў гостей. С прадстаўніцай фонду Лізай Міцкевіч размаўляе Сергей Апанович.
2: Першы дранік фэст такі, каторы робіцца фундацыя «Окна на всход». Чым вы тут цікавіце людзей, каторыя прыходзяць? Што, якая праграма цікавая?
3: Гэта ініцыятыва нашых валанцёраў, каторыя рашылі, што картошка можа аб'єднаць людзей, несмотря на тое, што яна разная. Поэтому сегодня можна папробаваць плацкі земляны, дранікі, дзіруны, потому што здесь разныя рецепты. По рецептам каждого из наших волонтёров, они совсем разные. Кто-то с луком, кто-то без лука, кто-то со сметаной, кто-то вообще с сыром. Поэтому смысл такой, чтобы мы все вместе классно провели время.
2: Что в программе? Я бачу, что проч, есть некие конкурсы, есть некие мероприятия. Что будет отбываться?
3: Мы едим драники до потери пульса. Будут конкурсы, и сейчас уже прошло несколько конкурсов. Будет выступление, несподянки, будут песни, танцы. Будет театр, поэтому будет много чего интересного. Уже много чего интересного было, поэтому запрошаем.
2: Про свой удел у Драник-фесте расповедая менеджерка культуры и журналистка Мария Грыць.
4: Для меня великий гонор поведомить, что в Белостоку прошел первый Драник-фест, и я лечу, что он был вельми удалый. Мы навод не различивали, что прийде так шмат людей, але шло багато людей, и большасць навод были поляки, а не белорусы. И для меня это так само вельми каштовно, потому что, ну, поглядим правде в очи, нам разом жить, и было бы здорово, каб вось такие імпрэзы нас яднали. Это одна история. А другая, я натхнялася, калі пропонувала «Окнам на всход» это мероприемство, я натхнялася американским досвідом.
2: У одним из американских городов отбываются такие подобные мероприемства, правда?
4: Шостый год запар ладили такие фестивали, у них там уже такий размах великий. Я спадзяюся, что у нас так само будет вельми серьезная такая традиция, мы закладем ее от гэтага фесту и надалей. Еще у нас был лялечный театр, еще мы танцевали, робили соломы, ляльки. Ну, карцей, бавили час, показывали, что мы можем не только суиснавать, але и додавать один одному цікавых традиций.
2: То есть вы думаете, что такие супольные великие мероприятия нас яднают, они нас разъядновывают больше?
4: Хіба что разъядновывают, калі люди начинают за одним столом казать, что за іншим столом смачнейшие драники. Только хіба такое разъеднание. Але не, супольность была вельми добрая, теплая.
2: Нам... Я ведаю, что тут разные, как-то разные виды драника. У кожного человека, який готує, то разные виды. Хтось з мукою, хтось з цибулей, хтось з сыром навод.
4: Так, у кожного і кожний тут свой рецепт. І он не таємниця. Можна було подійти до стола, сфотографувати рецепт і потім дома поспробувати зробити. Наприклад, мой рецепт був – це бульба і соль. І нічого більше. Бабуля мені наказувала більше нічого не додавати в драники, але подавати їх уже можна з чим завгодно. Я отримала шерх компліментів, що у мене ідеальні лаконічні драники.
1: А апрача дранікаў можна было таксама паслухаць у час фэсту выступ беларуска-украінскага хору, паўдзельнічаць у майстар-класах па пляценні саломкі. Былі і іншыя цікавыя атракцыі. Ўсё гэта на першым дранік-фэсце, сарганізаваным у Беластоку фондам «Окна на всход».

0: Радио Рація.
1: Белорусские заводы скорочают вытворчасть. Чому почуем Аданны Шайковской у ближайшем выпуску новин, с яким завитаем в студию уже праз 6 хвилин. 6 хвилин застается до 9 годины в Польше, до 10 в Беларуси.

0: гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
2: «Што-та не так».
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам как

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостепримальня демонструют именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Вроде какой его там похоронили. Это поэта древнего.
3: Овидия.
2: Да. Я там последний раз в детстве на лыжах катался.
4: Раніцы, шановныя слухачы. Калі вы не здагадаліся, то апынуліся мы ў Кажан-гарадку, дзе па адной з версій гісторыкаў спачывае цела старажытнага паэта Авідія, якога Аўгуст Цэзар саслаў сюды падалей двара і сваёй дачкі.
5: Будучы ў Кажан-гарадку, нельга мінуць амаль 200-гадовую блакітную царкву, унутры якой мы знайшлі уніяцкія, каталіцкія і праваслаўныя іконы.
4: Як тлумачыць мясцовы святар айцец Дмітрый, царкву пачалі будаваць у 1813 годзе, калі на нашых землях яшчэ была унія.
6: Строился этот храм как уняцкий. Уня распадается, и уже пришел год 1817, год освящения как бы официально этой церкви. Значит, встает вопрос насчет этих скульптур убрать. Кажан-гарадчуки, которые их сами резали, сказали, мы убирать не будем, потому что мы их сами резали. Хотите, не хотите, но их убирать не будем. И они такие остались. Вот, только уже что доделали иконостас. А также, получается, как уняцкие, у них такие, как притворчики. Вот, получается, от уни осталась вот эта икона, тоже это писано этим Кажан-гарадчуком. Вот этот вот крест.
5: Крест,
6: распятие. Угу. Вот, и то, получается, Божья Матерь с той стороны, вот это уняцкое. Получается, что дальше? Ну вот если я сказал вам, что в 1818 году ее освящали, но нету никакой летописи, что на этом месте было раньше. Только знают, известно, что тут могильник, что на этом месте вырезано было все поселение жителей Кажан-гарадка. Вот. Есть такое, что как будто татары тут были, когда, потому что есть тут называемый Майдан, где они стояли, эти татары до сих пор там находят и эти их копейки, и эту их там посуду, там то-то-то. И так вот и до сих пор и называется оно Майдан, потому что там песок. Uh-huh. Вот как им нравится такая местность. Так вот они там, у них стояли ихние, так скажем, отряд, или как поселение их там было. И вот говорят, что на этом месте они вырезали все это поселение. И потом уже, когда с Пинска казаки окружили этих татар, взяли их в плен, и вот они как бы это... где они вырезали, наносили, тут сделали такой, как бы, могильник, сделали как кладбище такое. Другое есть, что это 1812 года, война с французами, что пленные французы сюда наносили. Но опять же, если бы в 1812 году они наносили, то грунт, вот сейчас брали у нас на той неделе, приезжала машина специально, брала тут грунт, то грунт бы так не слежался бы за это время. Mm-hmm. Потому что это было до 1812 года, и тут, значит, что-то стояло. Потому что вот икона храмовая, вот эта икона Николая Чудотворца, с обратной стороны на ней написано, что она построена в 1730 году. Есть предположение, что вот эта икона была перенесена с того храма, который здесь находился. Что там было за храм? Ну, если икона такая большая, значит, тоже был в честь Николая Чудотворца. И вот когда ставили и забор, и когда колонку пробивали, и крест, что очень много останков находим тут вокруг. За советским часом тут было как? Тут служил на протяжении 40 лет фронтовик. Он после фронта, он орденоносец, он тут и похоронен у нас. Вот. И он сделал такой мудрый шаг. Он каждый месяц отправлял деньги, был такой раньше фонд мира. Когда такой вопрос поднимался, что надо в Кажан-гарадке закрыть церковь, он одевал все свои ордена и шел к большим этим начальникам и говорил, ну как, а чем она вам мешает, эта церковь? Каждый месяц мы даем фунт мира. Значит, вы против мира? И каждый тот из тех коммуняк тоже боялся, думает, о нет, лучше я его трогать не буду. И так вот на протяжении 40 лет он, будучи здесь настоятелем, я сохранил. Ну, там пакости делали. Был раньше въезд, вот тут вот, где сейчас стоит тот камень, вот, что там о первом упоминании Кажан-гарадка. Вот там поставили магазин такой, а за магазином сделали мусорник. И чтобы зайти в храм, то надо было прийти через мусорник. Это такие пакости коммунистские были, но они все равно все прошло, и уже все уже и позабывали об этом. Это сейчас, например, пришел уже в упадок храм, то его и ремонтировать не дают, надо собрать целую папку бумаг.
5: Акрамя церкви, не плануйтеся таксама пашпацеляваць да векавага дуба, батанічнага помніка прыроды.
4: А мы развітваемся з вами і адпраўляемся далей у пошуках палескіх скарбаў.
5: Заставайцеся з нами і сачыце за нашымі прыгодамі.
4: Зацягніцеся дрыгвой.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Дрейк Белл на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами магчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 14 до 16 тепла. Ветер заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск наближается до нормы.
1: Эфиры «Трансграничная радиорация».

0: Працягваем тэму палітзняволеных, ці былых палітзняволеных, тых асоб, якія выходзяць на волю і патрабуюць дапамогі ў адаптацыі. Ініцыятыва «Вольныя» працягвае ім у гэтым дапамагаць. І так аб'яднанне разам з суполкай «Дысідэнт Бай» правяло ў суботу гульню ў баскетбол. Пра тое, як прайшла сустрэча, каардынатарка «Вольныя» Вераніка Станкевіч распавяла Марыне Савіцкай.
1: Вы аб'ядналіся з дысідэнтамі і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
2: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по реинициализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
1: Почему именно на спорте вы решили засердиться?
2: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит. Либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу в голову пришло, что это будет спорт. Конечно, происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный, такой самый простой вариант.
1: Больше того, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
2: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что у нас сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
1: Насколько реалистичность оправдала все чекания, которые вы закладали в этот ивент?
2: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
1: У вас головным чином еще не гуляют мужчины, так?
2: Не, на самом деле у нас девушки там в командах есть, поэтому, конечно, мужчин больше, но девушки тоже есть в командах.
1: Возраст?
2: Очень разный. Там очень разный, если посмотреть, то это, наверное, от 20-25 до там 50, наверное, вот где-то так. Очень разные вообще люди.
1: Вы зараз вельми активно долучились до допомоги тим політв'язням, які були визволені. Ти супроводжала їх з Литвы сюди у Варшаву, затем на наступний день ввела дітях эту самую гульню. Что далее?
2: Дальше, на самом деле, стандартный пул работы. Мы просто не первый раз встречаем депортированные группы. Вольные всегда были включены в этот процесс. То есть с самого начала вольные являлись одной из ключевых организаций, кто сопровождает процесс депортации групп и помогает им после. Поэтому дальше стандартное развитие событий, как у нас есть, помощь с базовыми закрытыми потребностями. Это жилье, это еда, это одежда. Вчера уже мы выдали там сертификаты на одежду всем. Это менторы. Уже сегодня последний день, когда мы раздаем менторов. То есть с сегодняшнего дня у всей группы будут менторы и в Литве, и в Польше. Вчера и в Литве до этого за день прошли все собеседования с психологом уже. То есть мы уже понимаем примерно портрет, кто как себя чувствует, как его ощущения. Медицина, наши коллеги уже начали, уже часть людей посетили врача даже в Литве. В общем, все стандартно, как работали, так и работаем. Тот же процесс. Надеемся, что все себя придут, все будет хорошо, и через полгода уже будут активно членами нашего комьюнити уже присоединяться как менторы или волонтеры.
0: Гаварыла Вераніка Станкевіч, каардынатарка ініцыятывы «Вольныя», якая дапамагае былым палітвязням адаптавацца на волі.

0: Еўразум.
1: У пятніцу Лукашэнка выправіўся ў сваю любімую Магілёўскую вобласць і зладзіў разнос мясцовым кіраўнікам. Як жартуюць эксперты, гэта свайго роду псіхалагічная разрадка кіраўніка Беларусі пасля цяжкага тыдня.
2: А мінулы тыдзень выдаўся сапраўды непростым. Перамовы з амерыканцамі забуксавалі, і саступкі адно аднаму былі невялікімі.
1: То бок ніякага табе амерыканскага амбасадара ў Мінску і ніякіх размоваў пра паездку да Трампа. Як вынік, жорсткая крытыка працы кіраўніцтва Магілёўшчыны. Асабліва не пазайздросціш тым, хто вырошчвае лён да гунец.
2: Настрой Лукашэнкі пасля апошняга прыезду Коула ў Мінск у праграме «Ішто» на Еўрарадыё абмеркавалі яе вядоўцы, эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Маховскі.
3: Да, ему иногда требуется серьезная психотерапия, да, слушать «Рапс» он едет и так далее. Поэтому, когда он сегодня десантировался на поле с Долгунцом...
4: Классика «Цробил Долгунец».
3: Да.
4: И он поехал «Цробить Долгунец». І гэта, ну, як бы ён устроіў гэты разнос, як гэта звычайна ўсё заўсёды бывае пасля цяжкіх вось гэтых псіхалагічных гісторый, да, там разнос устроіў, там і каровы не тыя, і даўгунец не так церабяць. Але вось я тут паглядзеў на рэнтабельнасць гэтага даўгунца і хачу сказаць, што з эканамічнага пункту гледжання няма ніякага сэнсу церабіць даўгунец. Лукашэнка гэта робіць толькі таму, што яму гэта падабаецца. Таму што ну там рэнтабельнасць даходзіць у дрэнныя гады да мінус 40%. Ну, уяві сабе, ось гэта катастрафічнасць, да? Мінус 40%. Нават у добрыя гады яна там вагаецца, ну, каля нуля, і каля нуля толькі з дзяржаўнай падтрымкай, калі без дзяржаўнай падтрымкі мінус, глыбокі мінус. То бок толькі таму, што яму гэта падабаецца.
3: Ну да, психотерапевтическое влияние Долгунца на, значит, душевное состояние престарелых диктаторов, это можно об этом написать серьезную работу, да, при том, что есть, кстати, страны, где с истреблением Долгунца все заметно получше, чем в Беларуси, то есть это не просто какая-то там пропащая задача, да? Сколько ты говорил, в Нормандии?
4: Слухай, ну, вот, да, я вот поглядел для поравнания, так само мне цікаво было. Он же все, весь час его терабить, я хотел зразуметь, ну, что в этом такого? Нам пусть он это робить, ну, чему ему это так подобается? Поглядел в Нормандии, так там, слухай, там это одна из вельми рентабельных культур. Там эти фермеры, они на гектары зарабляют от 2,5 до 6 тысяч евро. Гэта чысты прыбытак, гэта не выручка, гэта менавіта чысты прыбытак, да? То бок, ну, праблема не ў тым, што нельга церабіць даўгунец. Праблема ў тым, што трэба ўмець церабіць даўгунец.
3: Слушай, ну, ещё в том, што Беларусь не Нармандія, да?
4: А я ўсё ж такі лічу, што просто Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
3: Да, слушай, но мы понимаем, что времени на то, чтобы эту big deal или не очень big deal формализовать, закончить, остается все меньше. Говорит Коул о том, что вот надо несколько недель. Науседа говорил, что, ребята, мне надо несколько недель, чтобы с Штатами договориться по своему больному вопросу, по ротации военных. Рубио тоже сказал, что мне надо тут... пара недель, да, ну вот, вот все говорит о том, что есть какой-то дедлайн, есть какая-то линия, которая будет достаточно скоро, и наверняка Трампу это тоже важно, нужно, если вы уже взялись, а взялся он не за одну вещь, да, не за один долгунец, да, и со всеми этими проектами пошло как-то не очень, ну, хотя с Венесуэлой, в принципе, там, ну, good enough, да, скажем честно.
4: Ну, слухай, да. Я не ведаю, дедлайн может быть связан именно это с тем, что Туск сказал, ось, про это, что тыдни, ближайшие тыдни, да, и месяцы будут вельми тяжкими для Европы. И, как мы бачим, там, ну, ничего нема, ничто не наближает до миру в Украине и помеж Украиной и Россией.
3: А как же объявленная Трампом энергетическая перемирие,
4: конечно, про якую Россия и Украина доведались от Трампа. И это, конечно, было вельми забавно, то, что Трамп обещает энергетическое перемирие. Про несколько годин по Киеву, літаральна праз некалькі гадзінаў украінскія дроны выбіваюць сызранскі НПЗ, прычым сызранскі НПЗ, там жа ідэя перамір'я, што дыстопліва да. даражэе, а гэта менавіта НПЗ, які спецыялізуецца на дызельным паліве. То бок гэта вось, ну, вось просто цэлявы такі мэтавы удар, мэтанакіраваны менавіта па сызранскаму НПЗ.
3: А вслед за ним саратовскі, а потом ещё яраславскі, і, в общем, понятно, что история заканчивается ничем, в смысле история с перемирием, да, все продолжается. Но на самом деле самый знаковый момент в энергетическом плане – это, наверное, вот те несколько дронов, которые пролетели 3000 километров, совершенно неприличное расстояние, да, и поразили два газовых завода на Ямале.
4: Да, і я хочу сказаць, што, ну, чаму гэта? Гэта не таму, што не толькі таму, што яны пралецілі 3000 кілометраў, да.
3: Хаця само па сябе неплохо
4: получилось. Хаця само па сябе не дрэнна атрымалася. Вось, я просто хочу сказаць, што там на такая перадгісторыя, калісьці вось некалькі месяцаў таму мы з Сергеем Чалым там абмяркоўвалі ў шуцейнай размове, як Украіна можа горш больней за ўсё ударыць па Расіі, і вось ён мне паказаў, сказаў пра гэтую кропку на карце, якая называецца Ямальскі крыж. Я да гэтага не ведаў. Тады даведаўся.
3: Ну, при том, что украинцы писали об этом довольно много, но так. они писали год назад об этом. Так. Да, когда это было, честно говоря, такая немножко фантастическая история, как наша... прилетит волшебник в голубом вертолете, да, и тогда еще не существующими фламинго или чем-то еще, непонятно абсолютно чем, вот чудом каким-то поразит, значит, инфраструктуру газовую, да.
4: И наша размова была такая, что это абсолютно теоретично, бо вельми далекое, далекое расстояние. Але что это за две кропки, это, ну, не просто было, не может, не все ведают, что это за две кропки, да. Гэта не просто кропка на карце, гэта кропкі, дзе сыходзяцца 17, да, здаецца, да. 17 газаправодаў расійскіх, праз якія праходзіць 80-85% усяго расійскага газу. То бок, калі якімсь чынам вывести вось гэты ямальскі крыж, вось гэта перакрыжаванне газаправодаў, то гаворка будзе ісці не просто пра тое, што там у Расія не зможа экспартаваць газ, гаворка будзе ісці пра тое, што, ну, уся еўрапейская частка Расіі застанецца без газу.
1: Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра кепскі настрой Лукашэнкі пасля перамоваў з Джонам Коулам і спрагназавалі лёс вялікай здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
0: Давно пора зразумець, што вашы нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Вроде какой его там похоронили. Это поэта древнего.
2: Овидия.
1: Да. Я там последний раз в детстве на лыжах катался.
3: Доброй раніцы, шановные слухачы. Калі вы не здагадаліся, то опынуліся мы ў Кажан-гарадку, дзе па адной з версій гісторыкаў спачывае цела старажытнага паэта Авідія, якога Аўгуст Цэзар саслаў сюды падалей двара і сваёй дачкі. Будучы ў Кажан-гарадку, нельга мінуць амаль 200-гадовую блакітную царкву, унутры якой мы знайшлі уніяцкія, каталіцкія і праваслаўныя іконы. Як тлумачыць мясцовы святар айцец Дзмітры, царкву пачалі будаваць у 1813 годзе, калі на нашых землях яшчэ была Уния.
4: Строился этот храм как уняцкий. Уния распадается, и уже пришел год 1817, год освящения как бы официально этой церкви. Значит, встает вопрос насчет этих скульптур убрать. Кажан-гарадчаки, которые их сами резали, сказали, мы убирать не будем, потому что мы их сами резали. Хотите, не хотите, но их убирать не будем. И они такие остались. Вот, только уже что доделали иконостас. А также, получается, как уняцк, у них такие, как притворчики. Вот, получается, от унии осталась вот эта икона, тоже это писано этим Кажан-гарадчуком. Вот этот вот крест.
5: Крест,
4: распятие. Ага. Вот, и то, получается, Божья Матерь с той стороны, вот это уняцкое. Получается, что дальше? Ну вот если я сказал вам, что в 1818 году ее освящали, но нету никакой летописи, что на этом месте было раньше. Только знают, известно, что тут могильник, что на этом месте вырезано было все поселение жителей Кажан-гарадка. Вот. Есть такое, что как будто татары тут были, когда, потому что есть тут называемый Майдан, где они стояли, эти татары до сих пор там находят и эти их копейки, и эту их там посуду, там то-то-то. И так вот он до сих пор и называется, но Майдан, потому что там песок. Uh-huh. Вот как им нравится такая местность. Только вот они там, у них стояли их, так скажем, отряд, или как поселение их там было. И вот говорят, что на этом месте они вырезали все это поселение. И потом уже, когда с Пинска казаки окружили этих татар, взяли их в плен, и вот они как бы это... где они вырезали, наносили, тут сделали такой, как бы, могильник, сделали как кладбище такое. Другое есть, что это 1812 года, война с французами, что пленные французы сюда наносили. Но опять же, если бы в 1812 году они наносили, то грунт, вот сейчас брали у нас на той неделе, приезжала машина специально, брала тут грунт, то грунт бы так не слежался бы за это время. Mm-hmm. Потому что это было до 1812 года, и тут, значит, что-то стояло. Потому что вот икона храмовая, вот эта икона Николая Чудотворца, с обратной стороны на ней написано, что она построена в 1730 году. Есть предположение, что вот эта икона была перенесена с того храма, который здесь находился. Что там был за храм? Ну, если икона такая большая, значит, тоже был в честь Николая Чудотворца. И вот когда ставили и забор, и когда колонку пробивали, и крест, что очень много останков находим тут вокруг. За советским часом тут было как? Тут служил на протяжении 40 лет фронтовик. Он после фронта, он орденоносец, он и тут и похоронен у нас. Вот. И он сделал такой мудрый шаг. Он каждый месяц отправлял деньги, был такой раньше фонд мира. Когда такой вопрос поднимался, что надо в Кажан-гарадке закрыть церковь, он одевал все свои ордена и шел к большим этим начальникам и говорил, ну как, а чем она вам мешает, эта церковь? Каждый месяц мы даем фунт мира. Значит, вы против мира? И каждый тот из тех коммуняк тоже боялся, думает, о нет, лучше я его трогать не буду. И так вот на протяжении 40 лет он, будучи здесь настоятелем, я сохранил. Ну, там пакости делали. Был раньше въезд, вот тут вот здесь сейчас стоит тот камень, вот что там о первом упоминании Кажан-гарадка. Вот там поставили магазин такой, а за магазином сделали мусорник. И чтобы зайти в храм, то надо было прийти через мусорник. Это такие пакости коммунистские были, но они все равно все прошло, и уже все уже и позабывали об этом. Это сейчас, например, прошел уже в упадок храм, то его и ремонтировать не дают, надо собрать целую папку бумаг.
3: А кроме церкви, не полануйтесь, так само пошпацировать до векового дуба, ботаничного помника природы.
6: А мы развитываемся с вами и отправляемся далее в пошуках полесских скарбов.
3: Заставайтесь с нами и сочите за нашими пригодами.
2: Затягнитесь, дорогой.
0: Белорусская радио-рация. Найлепший твой сябр.

Радио Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.